живешь будто.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале смотри.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: на Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: что пришло время сказать этому дню и миру доброе утро, потому что мы встречаем с вами новый день и делаем это с радио Хит, чтобы весь этот процесс прошел легче и приятнее. Ну и, конечно же, я вам также компанию составлю. Кристи Бурова с вами. Будем делать это утро ярче вместе. И не забудем украсить наш путь музыкальным сопровождением от «Смотри радио».
1: Смотри

0: правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акции действуют с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 16, днем ожидается плюс 25, вечером плюс 21, в ясном данную минуту плюс 14, днем температура поднимется до плюс 25, вечером опустится до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 12 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 23, вечером опустится до плюс 21. Также и в Оренбурге сейчас плюс 16, днем плюс 24, вечером плюс 21.

самое время немножко изучить окружающий мир и религию. Но я, знаете, не знала до этого момента, что существуют какие-то обеты, помимо молчания или еще чего-нибудь. Оказывается, есть у нас еще и обет стояния. Его принял один индус ради просветления. Он стоит уже около 12 лет. Даулат не садится, не ложится, только стоит на месте с опорой и даже спит стоя. Но он верит, что бог Шива снизойдет к нему и подарит просветление. Из-за постоянного стояния у него сильные отеки и тромбоз ног, и его ученики вынуждены постоянно обрабатывать конечности мазями и травами. Бог Шиву Махарадж так и не увидел, но будем надеяться, что своего он добьется, и теперь мы с вами знаем, что даже такие ситуации существуют. Ну, а у нас на радиохе тоже, как сказать, своя религия, как никогда же есть музыка, которая называется Music My New Religion, так что давайте в нашей религии будет традиция постоянно танцевать, и начнем мы с этого самого момента. M.I.M. Beautiful Life далее. Смотри, радио.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Макс!
4: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Увы, ах, да, такое бывает. Хэппи-энд не всегда получается. Но пока мы продолжаем работать, стараться и стремиться, у нас всегда остается возможность все-таки его добиться и жить счастливо. Как-никак и без этого можно счастливо жить, конечно, но всегда хочется концовку хорошую. Однако для этого, как понимаете, чаще всего нужно приложить не только чьи-нибудь усилия, но еще и свои. И что это будет, конечно же, решать вам. Каждый день это тоже как маленькое испытание, как маленькая жизнь. Если вы хотите этот день провести отлично, то вам тоже нужно внести какой-то свой вклад. Быть может, вы хотите встретиться с важными для вас людьми, и это правильно, это хорошо. Мы вас поддержим с этими начинаниями и предложим вам сообщить этим людям все самое важное у нас в эфире «Смотри радио». Для этого открывайте наш портал, называется он «Смотри.радио», или набирайте номер 8-922-878-2929, пишите в Макс или Телеграм. Ну а мы еще музычку вам подарим, чтобы вы вдохновились и знали, под что писать. Fly Project «Тока-тока» далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Сейчас в Орске плюс 17, днем ожидается плюс 25, вечером плюс 21, в ясном данную минуту плюс 18. Днем температура поднимется до плюс 25, вечером опустится до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, днем стопы термометра поднимется до плюс 23, вечером опустится до плюс 21. Также и в Оренбурге сейчас плюс 17, днем плюс 24, вечером плюс 21. Информация предоставлена с сайтом погода.ру. Орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохи.
4: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Радио Хит продолжает дарить вам свою любовь и энергию, чтобы вы могли зарядиться в начале этого дня. И тут уже перестает быть важным, встали вы с той ноги или не с той. Мы ломаем все шаблоны, все плохие настроения отправляем прочь и надолго, чтобы вы могли зарядиться и забыть обо всем плохом и начало этого дня провести в замечательном настроении. Как-никак, как день начнешь, так его и проведешь. Так что давайте сами принимайте решение, как вы хотите провести этот день, в каком настроении. Мне кажется, больше хочется быть энергичным, и музыка на Радио Хит помогает это начинать делать с самого начала дня. Альберт Брайт с треком Wild нам подскажет, что нужно быть немножечко диким и немножечко буянить, чтобы можно было как можно быстрее проснуться. Ну а следом еще много ярких треков, и мы с вами успеем обсудить самые важные моменты этого дня чуть позже. Оставайтесь с нами, не переключайтесь и делайте громче, если позволяет себе время.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Начнем с того, что сегодня 14 июня, воскресенье. Логично, что 2026 год, и мы можем отметить Международный банный день. Да, это точно нужно отметить, если есть такая возможность. Также тема воды продолжается. Международный день ванны. У этого праздника юбилей ему исполняется 10 лет именно сегодня. Всемирный день донора крови в этот день также отмечается. День кофейных зерен, кефира. День работников текстильной и легкой промышленности. Всех поздравляем причастных. Всемирный день огурца, день блогера. День маргариток, работников миграционной службы РФ. День натуриста, 20 лет этому празднику, также юбилей. День стратегических игр, работников печати информации в Башкортостане, расового единства и магических кругов, чтобы это все не значило. Ну а в других странах мы также можем отметить День памяти жертв коммунистических репрессий в Эстонии, Латвии и Литве, День детей в Гаити, День свободы в Малави или в Малави, День бурбонов в США, День поцелуев в Южной Корее, День матери в Афганистане. В общем, выбирайте вам, что отпраздновать. Можете хоть все праздники, мне кажется, никому ничего от этого плохого уж точно не будет. А мы перейдем к именинникам этого дня. Именины у Валериана, Эльвиры, Дениса и Устина, Веры, Харитона, Ивана, Василия, Пиона, Гаврила и Павла. Всех причастных поздравляем и будем праздновать вместе с нами на... И, конечно же, музыка и на Смотри Радио. Информация была предоставлена сайтом какой сегодня праздник.ру.
0: Реклама.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске на Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. ХБшки на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: «Мерседес». Когда важен результат.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 18, днем ожидается плюс 25, вечером плюс 21. В Ясном данную минуту также плюс 18, днем температура поднимется до плюс 25, вечером опустится до плюс 21. В Ивандыке и Медногорске плюс 14 на данный момент, днем температура поднимется до плюс 23, вечером опустится на 2 градуса и будет плюс 21. И в Оренбурге сейчас плюс 17, днем плюс 24, вечером плюс 21. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонара.

Продолжаем нестись вперед из песни, конечно же, с радиохиты. Между делом, конечно, хотелось бы остановиться и узнать, куда мы несемся и что мы должны параллельно делать. Узнаем при помощи звезд и астрологов совсем скоро в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио». А пока что Егор Крид «Самое-самое» взлетает в эфир.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Вот так энергично мы с вами переходим к гороскопу. Сегодня 14 июня для тех, кто не слышал или не видел. И мы с вами обращаемся к звездам, чтобы узнать, что нам следует делать, а что лучше не делать ни в каком случае.
2: Овен.
1: Сегодня вас проснется ораторский дар. Вы способны будете убедить кого угодно, в чем пожелаете. Можете поработать камервояжем.
2: Телец.
1: Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах по старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.
2: Близнецы.
1: Сегодняшний день может оказаться полным самых неожиданных совпадений. Впрочем, не стоит ломать голову над тем, являются ли они таковыми в действительности. В любом случае, вы примете участие в спектакле только в качестве зрителя.
2: Рак.
1: Сегодня вам грозит раздвоение личности. Одна половинка будет требовать активной жизни, другая же предпочтет остаться дома. Вам следует их примирить, а то как бы они друг друга ночью не задушили.
2: Лев.
1: В результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить. Тем самым вы лишите себя приятного приключения.
2: Дева.
1: Вы будете центром всеобщего благосклонного внимания. Только не вздумайте обижаться, если над вами будут подшучивать. Это не со зла.
2: Весы.
1: Вам кажется, что вы смогли отодвинуть рамки дозволенного, но это не так. Они могут лишь сомкнуться вокруг вас еще более плотным кольцом. Сегодня вам не стоит идти на риск, даже самый минимальный.
2: Скорпион.
1: У вас может появиться впечатление, что окружающие поголовно впали в детство. Единственное, что в такой ситуации можно сделать, это присоединиться к ним.
2: Стрелец.
1: У вас может появиться впечатление, что окружающие поголовно... Ага, стрелец все-таки, а не скорпион. Перепутала. Какова бы ни была ваша цель, сегодня вы ее не достигнете. Зато получите массу промежуточных результатов, которых из которых будет весьма и весьма небесполезен.
2: Козерог.
1: Сегодня вам суждено быть одним из двух. Либо победителем, либо побежденным. Сторонним наблюдателем быть не получится.
2: Водолей.
1: Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит далеко не все делать специально, чтобы вас обидеть. Что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет.
2: Рыбы.
1: Процесс принятия большого и важного решения бывает приятен сам по себе. Однако, сколь бы сильно он вам не нравился, его все-таки придется окончить. Иначе решение так и останется непринятым. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Помню, как ты подошел.
1: И супер-дискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Не горай, яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

каждое утро у нас начинается одинаково. Из чего же? Чай, кофе, социальные сети, все правильно, если вы так ответили. И раз уж так, нам пора напомнить вам о своих социальных сетях. Мы есть везде: ВКонтакте, Макс, Телеграм, где угодно можете нас найти, написав «Смотри радио» и открыв нас. У нас такая красненькая заставочка, конечно же, с нашим названием. И там мы показываем все самое важное, нужное. Гороскоп туда мы также опубликовали, чтобы вы посмотрели, ну и интересные, смешные, веселые видюшки, которые раскрывают нашу родинную жизнь, там тоже показываются. Так что, если вдруг интересно и хочется немножечко посидеть, позалипать и заходить к нам тоже, мне кажется, вам понравится. Ну, а потом возвращайтесь, будем веселиться дальше. Бритни Спирс, Токсик, и далее нас встретит, следом поговорим о погоде. Сделай громче. Смотри.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 19, днем плюс 25, вечером плюс 21, в Ясном данную минуту плюс 20, днем также температура поднимется до плюс 25, а вечером опустится до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент, днем столбик термометра поднимется до плюс 23, вечером опустится до плюс 21, и в Оренбурге сейчас плюс 18, днем плюс 24, вечером плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились
2: в музыку.

0: Бурова на Радиохит.
1: Тема ожидания поднимается у нас в начале нового часа. Ее поднимает Боб Синклер и Кьеза в их треке «I can't wait» или «Я не могу дождаться». И знаете, действительно, ожидание — эта штука очень мучительная и чаще неприятная. Хотя, конечно, если ожидаешь чего-то хорошего, это хорошо, но ожидать тогда еще труднее. И бывает такая ситуация, что утром просыпаешься, собираешься и ожидаешь дня, потому что утро — это все-таки такая вещь, хочется спать, и ничего с этим не сделаешь. Но опять же, мы с вами отказываемся от этих мыслей, потому что сделать что-нибудь хорошее или то, что вам хочется, можно здесь и сейчас. Ждать ничего не надо и раскисать тоже, потому что раз уж вы встали, нужно действовать. Иначе зачем вы встали? В общем, действуем дальше. Музыка нас будет подкреплять, мотивировать, вдохновлять и заряжать энергией. Ну, а ее мы будем брать также на Радио Хит.
2: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской

0: говорит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: рублей. Адреса магазинов: Народный, Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
1: Метеохит.
2: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Важными новостями с вами делиться также не забываю. У нас в мире, в человечестве появился первый триллионер. Даже слово такое говорить не могу, потому что редко говорю, да. Но теперь, видимо, будем часто. Вы знаете этого человека. Это Илон Маск, который после публичного размещения своих акций поднял свое состояние до 1 триллиона и 100 миллионов долларов. Да, для понимания масштабов давайте все посчитаем. Как мы любим, к 100 годам нужно, чтобы все это потратить по 59 миллионов 500 тысяч долларов каждый день. Это где-то 4 триллиарда рублей 300 миллионов, да подумаешь. Или куда-то девать 2 миллиона 480 тысяч долларов каждый час. Или выкидывать 41 360 долларов в минуту. А если тратить по миллиону долларов в день, состояние хватит примерно на 3000 лет. Да, это все, конечно, очень круто. Порадуемся за него и будем надеяться, что судьба нам в этом году тоже какой-нибудь подарок подарит. Ну а любой подарок будем праздновать и здесь вместе с музыкой на Смотри Радио.
1: Сделай громче. Смотри Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
5: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые запчасти на Ниву, помнишь?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30 36 43.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, наши любимые, дорогие радиосмотрители, Восточная Оренбуржья, Россия, весь мир, кто нас слушает, пора бы уже просыпаться, и всех, кто уже проснулся и полон сил, мы, конечно же, призываем об этом сообщить, чтобы эфир радио наш не был монологом, а все-таки диалогом между ведущим и нашими радиосмотрителями. Самое время поделиться чем-нибудь приятным, рассказать о своем дне, поделиться приятными пожеланиями для остальных и подарить кому-нибудь также заряд бодрости при помощи своего настроения, ну и, конечно, получить его самостоятельно, потому что, когда делаешь приятности, все-таки заряжаешься. Любые ваши сообщения, все, что вы хотите, вы можете также оставить у нас в эфире. И для этого нужно лишь открыть наш портал smotri.radio или набрать номер 8-922-878-2929 и написать нам в Максе или Телеграме. Действуйте прямо сейчас и заряжайтесь дальше при помощи музыки и вашего хорошего настроения, при помощи приятностей. Алекс Уоррен, Fever Dream. Далее, следом последний раз поговорим о погоде этим утром.
1: Мое настроение. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» — это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Сейчас в Орске и в Ясном плюс 21. Днем температура поднимется до плюс 25. Вечером опустится до плюс 21. В Кувандыке и Медногорске на данный момент плюс 17. Днем слабый термометр поднимется до плюс 23. Вечером опустится также до плюс 21. И в Оренбурге сейчас плюс 19. Днем плюс 24. Вечером плюс 21. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык кури в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске временно ограничат движение транспорта на участке улицы Школьной. Соответствующее постановление подписано в администрации города. Ограничение связано с ремонтом централизованной системы теплоснабжения. Проезд закроют от проспекта Мира до улицы Васнецова. Движение будет ограничено с 15 июня по 3 июля. Во время проведения работ на месте установят временные дорожные знаки и схему организации движения. В Оренбургской области чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины. К такому выводу пришли специалисты Банка России по итогам масштабного исследования финансовой безопасности. Типичный портрет жертвы кибермошенников в Оренбурге – это работающая женщина от 25 до 44 лет со средним доходом. Представительница прекрасного пола составляет 61% от общего числа обманутых. Люди в возрасте от 25 до 64 лет наиболее подвержены риску, так как они чаще других проводят финансовые операции через интернет и активно используют дистанционные банковские сервисы. Госдума на этой неделе приняла закон, который обязывает размещать российский триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что закон имеет не только юридическое, но и глубокое символическое значение для страны. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Космическую энергию и настроение нам даровали Элок и Элениум в начале нового часа своим треком To The Moon. И, кстати говоря, мы к космосу в этом часе не последний раз обращаемся. У нас впереди еще космические прогнозы или гороскоп на Радиохит, в котором тоже много всего интересного вам расскажем. Да и в целом этот час нагружен информацией, которая поможет вам провести этот день незабываемый, расскажет все самое важное и нужное, чем можно сегодня воспользоваться. Так что вам переключаться, конечно, не советую, если вы хотите к этому дню подготовиться. Ну и, конечно же, музыка хорошая у нас тоже будет. Так что, если вы куда-то собираетесь или вам нужно хорошее сопровождение, вы также оказались по адресу, Радиохит вам все расскажет, покажет, даст послушать и прочувствовать. В общем, не переключайтесь, если хочется это все получить. Будган, Медведи, Broken Heart. Далее нас встретит, следом демо «Солнышко», а потом обсудим праздники, которые можно сегодня отметить.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: И счастьем нас уж точно накроет, потому что сегодня по большинству своему праздники у нас относятся к водной стихии. 14 июня на календаре, и мы можем отметить Международный банный день. Всех с праздником, давайте вместе отмечать. И Международный день ванны также отмечается в эту дату. Этому празднику 10 лет, юбилей, нужно точно отметить. Всемирный день донора крови далее. День кофейных зерен, день кефира, день огурца всемирный также отмечается именно 14 июня. День работников текстильной и легкой промышленности Маргарита. Международный день натуриста, у которого юбилей 20 лет, ему сегодня поздравляем. День работников миграционной службы РФ, день блогера, день стратегических игр. Ох, можно сегодня поиграть. И день расового единства, магических кругов и работников печати информации в Башкортостане. Вот такие праздники мы можем отметить у нас в России, а за границей мы можем отметить День детей. В США он отмечается 170 лет этому празднику. Детки всех с праздником. День матери в Афганистане, День отца в Бельгии и Австрии. Также День матери в Люксембурге отмечается сегодня, ну и День детей в Гаити. В общем, сегодня семейный день такой, можно праздновать сколько угодно и каждого поздравлять. Ну и День поцелуев в Южной Корее. Романтика тоже сегодня может присутствовать. А именин-то у кого? Именины сегодня у Валериана, какое имя, Эльвиры, Дениса и Иустина, Веры, Харитона, Ивана, Василия, Пиона, Гаврила и Павла. Всех поздравляем, причастных, всех, у кого сегодня праздник. Также огромнейшие поздравления вам всем однозначно отправляются. Ну а поздравления наши по большей части музыкальные. Слушайте их дальше. Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60-48-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси? К школе.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
6: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский». Европейский, второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

такое. Время от времени все напоминают нам о том, что время идет. Тик-так на часах, Кеша нам прямо сейчас сказала. И действительно, да, время бежит. С этим ничего не поделаешь. Но чтобы его правильно использовать, качественно и только на то, что нам хочется, нужно знать, что, собственно, делать, чтобы все было так, как нам и хочется. Но мы это узнаем при помощи звезд в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит. А его ожидаем после следующего трека. Артик и Асти «Истеричка» ждет далее.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, всем только что пришедшим напоминаю, что сегодня 14 июня, воскресенье, и мы сейчас ознакомимся с тем, что нам следует делать согласно нашему знаку зодиака в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Сегодня у вас проснется ораторский дар. Вы способны будете убедить кого угодно, в чем пожелаете. Можете подработать камевояжем.
2: Телец.
1: Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах о пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряйте и вазу, и их уважение.
2: Близнецы.
1: Сегодняшний день может оказаться полным самых неожиданных совпадений. Впрочем, не стоит ломать голову над тем, являются ли они таковыми в действительности. В любом случае, вы примите участие в спектакле только в качестве зрителя.
2: Рак.
1: Сегодня вам грозит раздвоение личности. Одна половинка будет требовать активной жизни, другая же предпочтет остаться дома. Вам следует примирить их, а то как бы они друг друга ночью не задушили.
2: Лев.
1: В результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить, тем самым вы лишите себя приятного приключения.
2: Дева.
1: Вы будете центром всеобщего благосклонного внимания. Только не вздумайте обижаться, если над вами будут подшучивать. Это точно не со зла.
2: Весы.
1: Вам кажется, что вы смогли отодвинуть рамки дозволенного, но это не так. Они могут лишь замкнуться вокруг вас еще более плотным кольцом. Сегодня вам не стоит идти на риск, даже самый минимальный.
2: Скорпион.
1: У вас может появиться впечатление, что окружающие поголовно впали в детство. Единственное, что в такой ситуации можно сделать, это присоединиться к ним.
2: Стрелец.
1: Какова бы ни была ваша цель, сегодня вы ее не достигнете. Зато получите массу промежуточных результатов, каждый из которых будет весьма и весьма не бесполезен.
2: Козерог.
1: Вам суждено быть одним из двух. Либо победителем, либо побежденным. Сторонним наблюдателем быть не получится.
2: Водолей.
1: Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит далеко не все делать специально, чтобы вас обидеть. Что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет.
2: Рыбы.
1: Процесс принятия большого и важного решения бывает приятен сам по себе. Однако, сколь бы сильно он вам не нравился, его все-таки придется окончить. Иначе решение так и останется непринятым. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Здравствуйте. Я говорю вам.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
3: Помню, как ты подошел.
1: Категория 18+.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: делимся вашими теплыми и приятными посланиями, которые вы оставили у нас на платформе smotri.radio. Виктория написала: «Аркадий, люблю с троеточием». Виктория написала она, что она Виктория. В общем, надеюсь, эта романтическая история продолжится. Аркадий поднимется, проснется, услышит или увидит это сообщение и тоже что-нибудь напишет. А мы перейдем к следующему от Евгении. От всей души поздравляем Васю и Марину Николаевых с Агатовой свадьбой. 14 лет – это по-настоящему ценный срок. За это время ваш союз обрел глубину и прочность, как красивый многослойный агат. Пусть и дальше в вашей семье будет много света, тепла, этих маленьких чудес, которые делают каждый день особенным. Счастья вам и еще множество прекрасных совместных лет. Мы, конечно, к этим поздравлениям присоединяемся. Дорогие Вася и Марина Николаевы, огромнейшие поздравления вам от Радио Хит. Всего самого наилучшего, крепкой, счастливой семейной жизни и только самых наилучших ярких моментов вместе. Ну а их продолжим разделять с музыкой на Смотри Радио.
1: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов. Для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 90.

0: Урале 11 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске отец забрал двойняшек из садика и не вернул бывшей супруге. Мать обратилась в суд для восстановления своих прав. В ходе судебного разбирательства отец изменил свою позицию, согласился с иском матери. Суд установил, что признание иска было добровольным и соответствовало интересам детей. Позиция отца была поддержана заключением отдела опеки и попечительства. Суд вынес решение в пользу матери. Девочки и двойняшки остались проживать с ней. В Орске на проспекте Мира накануне произошла авария. По информации госавтоинспекции Орска, водитель 1988 года рождения за рулем Toyota Camry наехал на подростка, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как видно на камере, водитель Toyota попытался избежать столкновения, но безуспешно. Ребенок был госпитализирован. Кроме того, подросток вез с собой на самокате пассажира. Он отделался ушибами и был отпущен. В нескольких регионах России за последние дни произошла серия пожаров, предположительно вызванных ударами молнии. Возгорание зафиксировано в жилых домах, квартирах, на объектах инфраструктуры и в лесных массивах. Наиболее серьезные последствия отмечены в Ярославской области, где после попадания молнии сгорел двухквартирный дом. Один человек получил травмы. В Кемеровской области огонь уничтожил два частных дома, а также гараж, веранду и автомобиль. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Только что нас порадовали Леони и Каллум Скотт их треком «Stay», или, как переводится на русский, «Останься». И, кстати говоря, вайб воскресенье очень сильно передает. Мне кажется, если суббота — это больше что-то веселое, что-нибудь энергичное, когда хочется врываться из дома и лететь куда угодно, а вот воскресенье — это уже такая успокаивающая форма недели, когда хочется остаться дома, посидеть, чем-нибудь заняться, и чтобы никто нас не трогал, в общем-то. Ну, в целом, какие планы будут у вас от этого не зависят, вы можете и отправиться куда-то, погода просто суперская, и остаться дома, и, быть может, чем-нибудь себя очень интересным занять или заняться чем-то вместе со своими родными и близкими людьми. Выбирайте вам, планы строим прямо сейчас и берем с собой музыку от «Смотри радио». Маэтик, Маршал Джефферсон, Салам Дас, Life is Simple ожидает нас далее, следом диджей Смэш, «Волна».

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Фэн всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
6: О, Афина.
7: Алло, Вова, как называется магазин?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: не хочется, конечно, быть той самой бабушкой, которая кидает всякие исследования, но вы уже не читаете даже, потому что их слишком много, и берутся они с разных непонятных сайтов. Но тут история понятная, изученная, поэтому все-таки я вам сообщу, а кто еще будет за ваше здоровье беспокоиться? Регулярное употребление колы повышает риск развития рака печени в 2 раза. Связь обнаружили ученые после исследования 1500 человек на протяжении 18 лет. Вот видите, какое исследование, значит, должно быть правда. Всего 1 банка в день повышает риск развития рака почти на 50%, а внутренние холограцинома, короче, ВХК, более опасного редкого типа, почти на 100%. Всему виной сахар в составе, поэтому это касается практически любого сладкого напитка с кучей сахара. Так что, дорогие друзья, любим полакомиться, хорошо, но не перебарщиваем ни в коем случае. Можно себя порадовать и получить дофамины от многих других разнообразных вещей, но они могут приносить вам не вред здоровью, а пользу. Вот, например, танцы и хорошая музыка, хорошая комбо, которую вы можете получить прямо сейчас при помощи «Смотри радио». Действуйте.
1: Сделай громче. «Смотри радио».

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Итак, совсем скоро мы с вами встретим новый день. Утро мы с вами уже встретили. И нужно будет чем-нибудь непременно заняться, кого-нибудь позвать, быть может, куда-нибудь отправиться. И для этого, конечно же, нужно отправить им сообщение. Напомните себе, чтобы вас куда-нибудь позвали, составили вам компанию. Вы это можете сделать также у нас в эфире «Смотри радио». Кроме этого, вы подарите человеку хорошее настроение на день. Это тоже очень хорошо. Ну, а что написать? Я думаю, вы примете решение сами. А где написать, сообщу я вам прямо сейчас. У нас есть наша платформа «Смотри.радио» или номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Ну, или если хотите что-нибудь лично сказать, самое важное и приятное здесь у нас в эфире, вы также можете это сделать, позвонив в конце часа по номеру 21-103-7, код города 3537. Действуйте на здоровье. Музыка продолжит вас на это вдохновлять и мотивировать. Holy Flame «Тону», далее следом Мадонна и Сабрина Карпентер «Bring Your Love». Встречаем.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Танцевать будем с тобой.
1: У-ху!
0: Ну, ты, правда, немножечко, мне кажется, не в настроении танцевать пока что. Просыпаешься, да?
1: Я пока пытаюсь прийти в себя. Сегодня я не выспалась. Да, вы скажете, время первый час уже совсем скоро. Ладно, 12. Но, да, вот такие мы люди.
0: А может, ты любители. Переспалась просто?
1: Может быть, кстати, и такое, да. Может быть, когда слишком долго спишь, потом плохо. Поэтому, друзья, не спите много.
0: Да.
1: Подключайтесь, танцуйте, да. И вообще будем бодриться вместе.
0: И ты тоже будешь бодриться. Отлично.
1: Я
0: взбодрилась, я пошла, давай.
1: Давай.
0: Давай, пока. Настя Центр с вами остается.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. За первую неделю июня в Орске и Новотроицке сотрудники ГИБДД провели операцию «Мотоциклисты» и выявили 11 нарушений правил дорожного движения среди водителей двухколесного транспорта. Об этом сообщает МВД России Орская. Среди нарушений: один водитель был пьян, трое сели за руль без прав, четверо не надели шлемы, а трое не смогли предъявить документы. Напомним, что только в Орске за сутки произошло 2 ДТП с участием мотоциклистов, пострадали 3 человека. Правительство дополнительно направит регионам почти 5 миллиардов рублей на обеспечение детей и подростков и беременных женщин с сахарным диабетом первого типа. В частности, речь идет о системах непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Благодаря федеральному финансированию все нуждающиеся дети и беременные женщины смогут бесплатно получить современные портативные системы мониторинга. В Госдуме доработали законопроект о жилищных вкладах. Механизм запустят с 1 января следующего года. Россияне смогут открывать вклады для накопления средств на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первоначальный взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Максимальный размер страхового возмещения составит 10 миллионов рублей. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с вами днем на связи. Будем наслаждаться, слушать яркие треки, заряжаться позитивом, да и просто, знаете, встречать этот еще очередной выходной день. Ну, а почему бы и нет, провести его приятно, классно и весело обязательно стоит, ведь у нас уже завтра начало новой рабочей недели, и уж нужно приходить в чувства, заряжаться позитивом, чтобы завтра, в общем-то, суметь насладиться моментом, да и вообще работой в том числе. Работа будет приятная, ну а пока о ней поговорим чуточку позже. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
6: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
7: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Итак, выпили кофейка. Надеюсь, пробудились вместе со мной. Надеюсь, и день будет такой же яркий, позитивный и музыкальный, разумеется. Но самое главное — успеть вовремя глаза открыть, а там дальше уж и день пойдет своим чередом. Ярко и, естественно, с хорошими эмоциями. Но, естественно, эмоции нам придется создавать самим. Никто это за нас, конечно, не сделает. Поэтому давайте подключайтесь. Мы сделаем все возможное, чтобы вы улыбнулись этим воскресным днем и запомнили его надолго. Будем дарить музыку, ну и хорошие истории вам тоже рассказывать. В свою очередь, вы же можете написать нам свои приветы, поздравления и сообщения, рассказать, как проходит ваш выходной, чем планируете заняться, и все в этом роде. Мы же с огромным удовольствием зачитаем все эти весточки в конце этого часа. Так что предлагаю тебе скорее взять свой гаджет и написать приятные слова для своих самых дорогих людей.

0: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Шиган, лимон, мальчишки, сюбай.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Hits, взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Знаете, вот сейчас слушаю эту композицию, этот трек, вот «Ты небо, я земля, я скучаю без тебя». Ну вот слушайте, как все-таки хорошо, что противоположности притягиваются. Но представляете, как было бы сложно жить в этом мире, если вы были бы абсолютно одинаковы и идентичны. А так как хорошо, когда вы разные, вы можете друг друга сглаживать, углы какие-то, да, и все вот эти вот неприятности, невзгоды. Один смотрит на эту ситуацию по одному, но другой логично по-другому. И, соответственно, жить от этого тоже проще. Поэтому, друзья, здесь вы можете рассказывать нам свои истории жизни, делиться своими эмоциями, настроением, а мы уже с другого, скажем так, ракурса посмотрим на эту ситуацию и поддержим вас, несомненно. Это, кстати, касается вот не только, знаете, своих родных и близких, да, может быть, вторых половинок, а это касается еще и друзей и знакомых. Так что рассказывайте и пишите.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области удар молнии стал причиной крупного пожара. Происшествие произошло в селе Лобазы Курманаевского района. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области, молния предположительно попала в нежилой дом на улице Чапаева. Огонь быстро распространился и перекинулся на два соседних дома и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 329 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Смертельное ДТП произошло в селе Кардаилово Илекского района. По данным госавтоинспекции, несовершеннолетний водитель мотоцикла сбил лошадь. Парень скончался на месте происшествия. Его несовершеннолетнего пассажира с различными травмами доставили в больницу. Сборная Австралии обыграла Турцию на чемпионате мира по футболу со счетом 2-0. Таким образом, австралийцы набрали 3 очка и закрепились на втором месте в группе D. А турки после поражения остались на третьей строчке. Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в Мехико и продлится больше месяца. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились в...

0: Всем огромнейший привет, Настя Центр. Сегодня с тобой на связи на наших студийных 13.05. Ну что, друзья, уже обеденное время, а значит, самое время потянуться, расслабиться, отдохнуть после обеденного перерыва и, в общем-то, продолжать наслаждаться выходным днем. Сегодня воскресенье, сегодня заключительный выходной день, и уже завтра новая рабочая неделя, поэтому нам стоит зарядиться силами как следует, скажем так, как в последний раз. Так что давайте скорее подключаться, делать громче, наслаждаться музыкой, интересными событиями, новостями в эфире Радио Хит.
1: Смотри ровно.

0: Ну что ж, друзья, мы вот с вами подключаемся скорее для того, чтобы еще и приветы передать. Вот буквально несколько минут назад к нам в эфир поступило замечательное сообщение. Всем отличного воскресного денька. Настен, передай привет компании «Зебра» и всем сотрудникам, особенно тем, кто на работе. Хорошего дня, Орск. Владимир нам написал это сообщение. Владимир, вам тоже большой привет всей компании «Зебра». Большущее вот вам передаем салют. Всего самого прекрасного, яркого настроения. Эмоции. Ну, а те, кто трудится, если что, мы с вами, мы рядом и будем поднимать ваше настроение уже сейчас.
1: Смотри радио.
2: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская.

0: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.ру.

знаете, сейчас представляла, вот на мгновение, если закрыть глаза под вот эту песню, как будто бы ты стоишь где-то на пляже такой в красивом купальнике или, я не знаю, в плавательных шортах и так двигаешься, танцуешь. Ну, в общем, слушайте, вы это можете себе позволить сделать. У нас впереди, кстати говоря, ожидается безумно жаркая неделя. Дожди тоже будут, но они нам не помеха. Мы можем наслаждаться жарой, вот этой классной летней атмосферой и погодой. Так что давайте морально готовиться. Но репетировать можно уже, конечно, начинать, если, конечно, вы ветерка прохладного не боитесь. Ну и вообще рассказывайте, открывали ли вы уже купальный сезон в этом году? Если да, то как оно? Вода не холодная? В общем, рассказывайте и пишите. Зачитаю в конце этого часа уже совсем скоро. Буду ждать с нетерпением всех и каждого. Ну а координаты прежние. Телеграм и Макс. Ждем.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский Централ.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.

Ну и что, друзья, в продолжение нашего дня мы будем здесь зачитывать сообщения, приветы, поздравления и все в этом духе, конечно же. Здесь у нас можно написать разное, признаться в любви, поделиться настроением, передать приветы и все в этом роде. Поэтому мы не останавливаемся и продолжаем читать сообщения. Здесь Сергей Иванович нам написал: «Настя Центр, всем добрый день, Орск, как у вас дела, как настроение? Можно, пожалуйста, больше песен, музыки, качественной радости и веселья всем». Спасибо вам большое, Сергей Иванович. Мы стараемся, музыку дарим хорошую, позитивную, танцевальную. Самое главное, чтобы вы могли насладиться в этот выходной воскресный день, натанцеваться вдоволь, чтобы суметь дожить спокойно до следующих выходных. Хотя это, знаете, нам не придется делать, ведь мы можем позволить себе танцевать и двигаться каждый день, ведь музыка от Радио Хит присутствует всегда и везде, да и вообще мы всегда готовы поддерживать вас и дарить вам этот наплыв бодрости и позитива, так что подключайтесь и не забывайте писать сообщения, будем зачитывать в следующем часе. Естественно, координаты прежние: Telegram Max 89228782929, портал smotri.radio, категория 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Жду с нетерпением.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: И свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В поселке Вокзальное пройдут гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность. С 15 июня до 19 июня, а затем с 22 по 26 жители останутся без горячей воды. Все работы в период испытаний на тепловых сетях, в тепловых пунктах, тепловых камерах в указанное время запрещаются. Все потребители тепловой энергии должны быть отключены от тепловых сетей путем закрытия запорной арматуры. Жители данного поселка просят быть предельно внимательными и осторожными. Территория Оренбуржья находится под влиянием обширного циклона с атмосферными фронтами. В Оренбургской области сохранится мокрая погода с дождем и грозами. Атмосферное давление и температура воздуха существенно не изменится. Грозы с кратковременными дождями и градом ожидаются днем 15 июня в большинстве районов области. Ветер усилится до 15-16 метров в секунду. Ночью и утром возможен густой туман. Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков вина в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные различных стран. В первом квартале 2026 года российские компании импортировали больше всего вина из Италии, Грузии, Латвии, Польши и Франции. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты смог.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Ну, а теперь, вот знаете, времена поменялись, и мы вместо подогрева в машине, как кондиционер, да, без нас уже практически невозможно жить. Ну, нет, конечно, можно, но очень неприятно. Особенно это делать днем, в жару и в жаркое солнце. Поэтому, друзья, подключаемся к нам, к такому кондиционеру музыкальному, который освежит вас, придаст сил, эмоций, энергии побольше, взбодрит, ну, естественно, сделает выходной день более ярким и приятным вместе с любимой радиоволной. Подключайся к нам сейчас и не забудь прибавить громкость на максимум.

Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. Обстановка.

0: город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000, код города 3537.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые запчасти на Ниву, помнишь?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Знаете, вообще лето и выходные дни у меня больше ассоциируются не с каким-то даже морем, а вот больше с садом, огородом, клубникой какой-нибудь вкусной, сладкой или просто летней ягодой, которую вы обожаете и любите. Ну и, естественно, загаром во время того, когда ты рвешь траву. Но, если честно, друзья, вот признаюсь, что огорода-то у меня никогда не было у родителей. Вот был давным-давным-давно, когда мы еще вообще были малышами, но все-таки... Хочется как-то вот снова в эту атмосферу погрузиться. Как думаете, это уже, наверное, возраст приближается, да? Когда хочется что-нибудь выращивать, сажать и все в этом духе. Ну, в общем, расскажите, если у вас есть любовь к этому всему, в каком возрасте она к вам пришла? Быть может быть, она еще вас не посетила, а может, вы уже вовсю сейчас трудитесь как раз-таки в своем любимом саду и что-нибудь новое выращиваете. Нет.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
6: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
8: Девочка Пай.
7: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
8: Помню, как ты подошел.
7: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
9: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.

Чувство растаять в руках любимого человека, да, мы это хотим, нам это нравится, но больше, конечно, нам хочется лета, тепла и растаять, раствориться, я бы сказала, под солнцем. Это, вы знаете, вот эти девочки, которые все-таки, какие там заболевания от солнца? Нет, ничего нам не подходит, будем загорать до последнего, пока в уголек не превратимся. Девчонки, если вы такие же, то пишите обязательно. В общем, да, хочется нам наслаждаться, греть свои какие-нибудь пятые точки на солнце, загорать и наслаждаться летом по-настоящему, плавать в бассейне, пить джус и все в этом роде. Так что, друзья, если вы сейчас находитесь где-нибудь вот в таком месте, обязательно присылайте нам свои фотографии, рассказывайте, делитесь настроением, да и вообще в целом пишите, чем занимаетесь этим выходным днем. Будем зачитывать все уже в следующем часе. Сделай громче.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: «Ладис», когда важен результат.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну а теперь самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту +26, вечером +22 градуса. Вот в городе Ясном +23, вечером +22. В Оренбурге сейчас +23, вечером +21. В Кувандыке и Медногорске +23 градуса, вечером +20. Местами по области возможны осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орские времена ограничат движение транспорта на участке улицы Школьная. Соответствующее постановление подписано в администрации города. Ограничения связаны с ремонтом централизованной системы теплоснабжения. Проезд закроют от проспекта Мира до улицы Васнецова. Движение будет ограничено с 15 июня по 3 июля 2026 года. Во время проведения работ на месте установят временные дорожные знаки и схему организации движения. В Оренбургской области чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины. К такому выводу пришли специалисты Банка России по итогам масштабного исследования финансовой безопасности. Типичный портрет жертвы кибермошенников в Оренбурге – это работающая женщина от 25 до 44 лет со средним доходом. Представительница прекрасного пола составляет 61% от общего числа обманутых. Люди в возрасте от 25 до 64 лет наиболее подвержены риску, так как они чаще других проводят финансовые операции через интернет и активно используют дистанционные банковские сервисы. Госдума на этой неделе приняла закон, который обязывает размещать российский триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что закон имеет не только юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

большой привет, Настя. Центр сегодня с тобой на связи. На наших студиях уже 15.05, и мы, естественно, продолжаем заряжаться позитивом и музыкой, греться на солнце, веселиться, дышать свежим воздухом и просто наслаждаться летними выходными днями совместно с Радио Хит. Поэтому подключайся, бери музыку с собой, яркое настроение тебе подарим, да и много интересных новостей расскажем.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, каждый день мы рассказываем о том, какие праздники отмечаются. Сегодня 14 июня, на календаре воскресенье. Сегодня банный день, международный банный день отмечается. Ну, кстати, действительно, воскресенье принято считать таким днем, но сегодня он международный, поэтому можно действительно отправиться куда-нибудь в баню. Да идите-ка вы в баню, но только с хорошим посылом и легкого вам пара. Международный день ванны отмечается, но это те, кто в баню не дошли, могут пойти в ванну. В общем, принимайте ванные процедуры, да, наслаждайтесь моментом, ну и вообще к началу рабочей недели нужно как-то подготовиться, да, и вот мы обычно намываемся, такие, значит, марафетимся, чтобы свежим в новую неделю войти. Всемирный день донора крови, 21 год этому событию. Мы всех доноров, всех причастных поздравляем с этим событием. День кефира сегодня, 18 лет этому празднику. Всемирный день огурца, но с предыдущим не смешивать, это будет неприятно. День кофейных зерен сегодня отмечается, вот любители кофе, пожалуйста. Также сегодня... Чего здесь интересного? Давайте поищем. Что-то, кстати говоря, и немного-то праздников. День поцелуев, друзья, сегодня. Можете зацеловать свою вторую половинку, свою маму, папу, в общем, кого угодно, близкого человека. Главное, к прохожим не приставайте, а то не то подумают. А день свободы сегодня, а также сегодня день скунса. Как хорошо, что они у нас все-таки редко встречаются. Нам такое нравится, нам вот эти запахи не нужны. Также сегодня день канадских рек. Ну и, естественно, именины. У Валериана, Эльвиры, а также Дениса, Иустина, Веры, Харитона, Ивана, Василия, Пиона, прошу прощения, Гаврила и Павла. Так что всех причастных поздравляем и напомним, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru. Реклама.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: на месте и наслаждаться моментом. Так что давайте продолжать. Еще много веселого будет впереди. Естественно, в эфире «Радио Хит».
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, продолжаем с вами наслаждаться музыкой в эфире Радио Хит. И привет, и поздравления также будем ожидать. Понадобится Телеграм вам и приложение Макс 8922-878-2929. Вот если вы сейчас находитесь где-то на отдыхе, загораете, отдыхаете, может быть, даже купаетесь или работаете, трудитесь, не покладая рук, даже несмотря на то, что сегодня воскресный день, то вы можете в любом случае взять свой гаджет и рассказать о том, как проходит именно это время. Поделиться эмоциями, ну еще и привет родным и близким передать. Мы озвучим все в следующем часе. Пока подготовили для вас музыку. Егор Крид, Артик и Асти впереди с треком «Карма». И немного информации о погоде уже далее.
1: Смотри, смотри.
2: Радио. Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни в жизни.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидку. Скидки полезные. Отправляйтесь смело в милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В городе Орске плюс 26, вечером плюс 22, в Оренбурге плюс 23, вечером плюс 21 градус. В Ясном плюс 23, вечером плюс 22, в Кондыке и Медногорске плюс 23, вечером плюс 20. Местами по области возможны осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В русский отец забрал двойняшек из садика и не вернул бывшей супруге. Мать обратилась в суд для восстановления своих прав. В ходе судебного разбирательства отец изменил свою позицию, согласился с иском матери. Суд установил, что признание иска было добровольным и соответствовало интересам детей. Позиция отца была поддержана заключением отдела опеки и попечительства. Суд вынес решение в пользу матери. Девочки-двойняшки остались проживать с ней. В Орске на проспекте Мира произошла авария. По информации Госавтоинспекции Орска, водитель 1988 года рождения за рулем Toyota Camry наехал на подростка, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как видно на камере, водитель Toyota попытался избежать столкновения, но безуспешно. Ребенок был госпитализирован. Кроме того, подросток вез с собой на самокате пассажира. Тот отделался ушибами и был отпущен. В нескольких регионах России за последние дни произошла серия пожаров, предположительно вызванных ударами молнии. Возгорания зафиксированы в жилых домах, квартирах, на объектах инфраструктуры и в лесных массивах. Наиболее серьезные последствия отмечены в Ярославской области, где после попадания молнии сгорел двухквартирный дом. Один человек получил травмы. В Кемеровской области огонь уничтожил два частных дома, а также гараж, веранду и автомобиль. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились.

наших студийных пробило уже 16.05. Я приветствую всех в новом часе. Естественно, в эфире Радио Хит. Мы продолжаем здесь наслаждаться выходным, встречать вечер, ну и, естественно, не забывать двигаться и получать как можно больше силы и эмоций. Готовимся к новой неделе вместе с самыми замечательными треками.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые заказы.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда

0: компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: каждый из нас мечтает быть той самой девочкой в цветах. Ну, кому-то эти цветы дарят, а кто-то выращивает их для себя самостоятельно у себя в саду или в огороде. И любой из этих вариантов считается прекрасным, замечательным, друзья. Так что вы, вот если уже вырастили себе красивые цветочки, присылайте их нам. Мы обязательно посмотрим и насладимся. А вообще, знаете, заметил, что сегодня у нас какая-то тематика садов и огородов. Ну, не знаю почему. Ну, вот как-то вот тянет меня это обсудить. Не знаю, что со мной такое, что на меня нашло, но если такие есть, а я знаю, что такие есть, и те люди, которые имеют свои сады и огороды, я знаю, что они очень сильно этим гордятся, очень хотят показать окружающим, как у них там все красиво и классно. Так что у вас есть шанс. Если вдруг ваши друзья и знакомые закатывают глаза при обсуждениях именно этой истории, то вот мы ждем, наоборот, ваших сообщений.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радиус.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Помню, как ты подошел.
3: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
5: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хорошее настроение, яркие эмоции, конечно, в эфире Радио Хит. Здесь мы продолжаем наслаждаться, слушать музыку и зачитывать все ваши приветы, поздравления, сообщения. Все в этом духе приветствуется. Так что Telegram, Макс, 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией 12+. Жду тебя, прочитаю в следующем часе.
1: В твоем ритме. Смотри Радио.

0: реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: далее. 17 часов.
1: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Новости.
3: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области удар молнии стал причиной крупного пожара. Происшествие произошло в селе Лабазы Курманаевского района. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области, молния предположительно попала в нежилой дом на улице Чапаева. Огонь быстро распространился и перекинулся на два соседних дома и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила 329 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Смертельное ДТП произошло в селе Кардаилово Илекского района. По данным госавтоинспекции, несовершеннолетний водитель мотоцикла сбил лошадь. Парень скончался на месте происшествия. Его несовершеннолетнего пассажира с различными травмами доставили в больницу. Сборная Австралии обыграла Турцию на чемпионате мира по футболу со счетом 2-0. Таким образом, австралийцы набрали 3 очка и закрепились на втором месте в группе D. А турки после поражения остались на третьей строчке. Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в Мехико и продлится больше месяца. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама.
6: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
7: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
2: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
1: Новости.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Очередной новый час. Встречаем с музыкой от Radio Hit, с хорошим настроением и с яркими эмоциями. Но самое главное — готовность встречать вечер и встречать праздники, которые отмечают сегодня. Да, друзья, такие есть, и о них совсем скоро расскажу, конечно, в рубрике Hit Holiday. Так что тебе предлагаю подключиться, сделать громче, узнать, какие события сегодня будете отмечать вы с друзьями. Понятно, что не всегда эти события нужны, чтобы встретиться. Ну а вдруг вы хотите помириться с другом, со знакомым, ну и вот будет предлог увидеться. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Итак, друзья, самое время узнать, что за события отмечают сегодня. 14 июня, воскресенье, международный банный день. Ну, вообще, принято, да, вот считать, что именно воскресенье тот день, когда нужно очиститься и вот в новую неделю зайти свежим, отдохнувшим и чистым, самое главное. Международный день ванны сегодня отмечается. Это праздник для тех, кто в теории в баню не успел, и вот как-то нужно все равно выкручиваться. Так что всех причастных поздравляем. А Всемирный день донора крови, так. Также поздравляю причастных, 21 год этому событию, день кефира, а также Всемирный день огурца. Но вот желательно вот предыдущее и это не совмещать, иначе организм вам не скажет спасибо. День кофейных зерен сегодня, день маргариток отмечается, день работника текстильной и легкой промышленности, 46 лет этому событию. А также сегодня Международный день греческого сыра фета, вот, очень вкусный, кстати говоря, с салатом, вот как раз-таки замечательно. Международный день натуриста, день, так вот, такое отмечается, но это мы, конечно, не отмечаем, друзья, сомневаюсь, да, что у нас такое можно, да и вообще, ну, за глупого человека могут посчитать, хоть и хочется, чтобы все дышало, так что совет этот праздник не отмечать, друзья. Сегодня Международный день блогера отмечается, вот причастных также поздравляем, 22 года, кстати, этому событию. Сегодня день стратегических игр. Вот кто такие любит, напишите нам, в какую именно игру любите играть со своими родными и близкими. День поцелуев сегодня, а также день детей, день песочного пирога с клубничкой. Сегодня отмечается также день свободы, день канадских рек, день скунса. И еще сегодня именины у Валериана, Эльвиры, Дениса, Иустина, Веры, Харитона, Ивана, Василия, Пиона, Гаврила и Павла. Причастных поздравляем, двигаемся дальше, вперед, навстречу прекрасным эмоциям, яркой музыке, хорошему настроению и все в этом духе. Так что оставайтесь с нами.
0: Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: наши товарищи, которые подарили нам сейчас немного хорошего настроения и эмоций. Да и вообще, все другие стараются, музыканты для нас, чтобы мы сейчас слушали их песни, наслаждались моментом, ловили этот вайб лета, как это принято говорить. Конечно, атмосферу, друзья. Атмосферу, яркое настроение, клевые эмоции. Так что давайте продолжать в том же духе. Будем слушать музыку, плясать, наслаждаться моментом, отмечать праздники, события, встречаться с родными, с друзьями, с коллегами. В общем, все это, естественно, с нашей любимой радиоволной. Так что оставайся и не пропусти.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Здравствуйте. Я говорю вам...
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
4: Помню, как ты подошел.
2: Категория 18+.
5: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова. Торговый центр «Универмаг». Первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, время сообщений, приветов, поздравлений. Даже в рифму мы здесь заговорили. В общем, передаем привет мужу и папе. Мы очень тебя ждем домой. Вот такое сообщение прилетело. Ивана Гребень и Алексея с прибытием в очередной отпуск на родину. Всего самого наилучшего и хорошего настроения. Ой, как приятно все-таки зачитывать ваши сообщения. Очень-очень хочется получить еще больше. И это, кстати, возможно, написав нам, конечно, на Телеграм и Макс 8-922-878-2929. Ждем с нетерпением всех и каждого. Впереди у нас немного музыки, информация о погоде, а в новом часе рубрика «Hit Music Chart», в которой мы узнаем, как распределились места на этой неделе.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня — это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой курс, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
2: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске +26, вечером +22, в Оренбурге +23, вечером +21, в Ясном +23, вечером +22. В Кондыке и Медногорске +23, вечером +20, местами по области возможны осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В поселке Вокзальное пройдут гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность. С 15 июня до 19 июня, а затем с 22 по 26 жители останутся без горячей воды. Все работы в период испытаний на тепловых сетях, в тепловых пунктах, тепловых камерах в указанное время запрещаются. Все потребители тепловой энергии должны быть отключены от тепловых сетей путем закрытия запорной арматуры. Жители данного поселка просят быть предельно внимательными и осторожными. Территория Оренбуржья находится под влиянием обширного циклона с атмосферными фронтами. В Оренбургской области сохранится мокрая погода с дождем и грозами. Атмосферное давление и температура воздуха существенно не изменится. Грозы с кратковременными дождями и градом ожидаются днем 15 июня в большинстве районов области. Ветер усилится до 15-16 метров в секунду. Ночью и утром возможен густой туман. Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков вина в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные различных стран. В первом квартале 2026 года российские компании импортировали больше всего вина из Италии, Грузии, Латвии, Польши и Франции. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 91 копейка, 100 тенге 14 рублей 72 копейки, юань 10 рублей 61 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех любителей музыки. На связи Макс Мочалов и 20 лучших треков недели, которые были отобраны пользователями портала смотри.радио и главного сайта города Орск.ру. А мы же продолжаем праздновать и наслаждаемся праздничными выходными. Так что давайте делать громче и, конечно же, веселиться по полной. Ну а начнем мы, конечно же, с тройки лучших на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: Я открывал нашу тройку лучших Ибон с треком «Hello». На втором месте были Holy Flame и его трек «Тону». А лидерами хит-мюзик-чарта были Алок и Иллениум с треком «To the Moon».
0: Hit Music Chart.
1: Что же случилось с этими треками на этой неделе, узнаем уже совсем скоро. Про один трек уже буквально прямо сейчас. Holy Flame падает на последнюю строчку, хотя в прошлом выпуске был в тройке лучших. Тану, слушаем прямо сейчас.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: В этот раз Teddy Swim с треком Mr. Know It All остановился на 19 месте. Ну а мы с вами точно не должны останавливаться. Но уверен, что у каждого есть еще пару дел, которые нужно обязательно выполнить на этих выходных. Так что давайте сделаем это вместе. А чтобы ничего не забыть, мы отправимся в межгалактическое путешествие по вашим воспоминаниям вместе с Skunks и Феофилосом Лондоном. Их трек Galaxy занимает 18 место.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Offenbach с треком Miles Away вторую неделю подряд не могут подняться выше 17 места. Но если вас не устраивает такой результат, ну и, конечно же, мы можем вам предложить помочь им своими голосами. Голосуйте в разделе Hit Music Chart на портале smotri.radio. Там же присоединяйтесь к нашей видеотрансляции и делайте громче. Ведь далее у нас Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта и Лоррейн с треком «Пам-пам».
2: 16 место.

0: Music Chart.
1: Это были Егор Крид и Артик и Асти, их трек «Карма». Мы же продолжим после рекламной интеграции на Радио Хит. Смотри радио.
2: Реклама.
3: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые запчасти на Ниву, помнишь?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фандиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма Мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б.

0: «Фаворит». Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы — магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Стань звездой с «Мелодией». Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия — бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
3: Хит Мьюзик Чарт.
4: И Макс Мочалов в эфире «Радио Хит». Категория 12+.
5: Праздничную суету делаем приятнее и теплее вместе с лучшими треками недели. Кто, как и не ваши любимые исполнители, могут взять и превратить ваш день в праздник. Так что прибавляем громкость и на всех парах мчим далее. Ну а поможет нам с этим, конечно же, Альберт Брайт. Его трек «Wild» добавит скорости.
3: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Мы в эфире «Смотри радио». Нам дали понять, что нас объединяет и помогает нам весело двигаться в светлое будущее. Проще, конечно же, это делать всегда, конечно же, под любимую музыку. И Софиан Зао, Мадизм и Роберт Майлз создали такой трек, который, собственно, нас объединяет своим теплом. How Day сегодня на 13 месте. Мы же, объединившись, хотим еще большего, особенно это касается любовных моментов. И тут к нам на помощь подоспели Боб Синклер и Кейджи с треком «I Can't Wait».
2: 12 место.

0: Music Chart.
1: Мы все очень любим окунуться в теплые воды. И, конечно же, если моря рядом нет, то мы всегда с удовольствием погружаемся в море под названием «Ностальгия». Вспоминаем свои достижения и, конечно же, экспонаты, которым, кстати, мы сейчас вместе с вами и наслаждались. Мия Бойко своим экспонатом похвалилась. А чем будете хвастаться сегодня вы? Давайте-ка скорее об этом подумайте. Мы сделаем еще жарче, и поможет нам Феникс от Бервульф.
0: 10 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это был Ибон с треком Hollow, ну а мы вернемся после короткой рекламной интеграции.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
8: Девочка Пай.
7: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
8: Шиган, лимон, мальчишки,
7: сюбас. Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
9: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
5: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
6: На этой неделе в нашем топе есть основательные сдвиги и перемещения. Это классно, но больше всего радует тот факт, что в нашей двадцатке нет выбывших. Ура, ура! Такое случается нечасто, так что давайте отметим это, прибавив громкость. И давайте танцевать вместе с Алоком, Зебой и Португалом The Man. Впереди Dive Into Ocean слушаем.
5: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Самые думающие в нашем хит-параде исполнители Сони Фардера и Дио Ди с треком Think About Us вновь ускоряются и продвигаются с 11 на 7 место. Такими темпами они в тройку лучших смогут скоро попасть, где очень мечтают оказаться следующие исполнители. Джон Саммит, Деволт и Джулия Кранч с треком Shades of Blue в этот раз на 6 месте.
0: 6 место.

0: Hit Music Chart.
1: Gearbox свое путешествие в Graceland превратил в песню, которая стала хитом, и теперь мы с вами под нее, собственно, путешествуем и продолжим двигаться по интересным местам нашей области, не только под лучшие треки здесь в эфире «Смотри радио». Приглашаем и всех вас, залетайте на нашу трансляцию прямо сейчас и делайте громче, ведь путешествовать всегда веселее под хорошую музыку. Такую нам и подарит Анна Айс и Дима Билан. Их эпилог в эфире.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Впереди рекламная интеграция на Смотри Радио. Ну а после мы продолжим наш хитовый парад.
2: Реклама. ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Фен всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.

0: подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Все, что нужно для того, чтобы мы с вами собрались и отлично провели целый час, вы уже сделали. Вы отлайкали своих любимчиков и подключились к нашему хит-параду, в котором уже было уйма отличных треков, но остались самые любимые и лучшие, по мнению наших слушателей, конечно. И открывают на этой неделе нашу тройку лучших Алок и Лениум с треком «To the Moon».
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Старички, которые попали в нашу ротацию очень давно, так давно, что это было еще в прошлом году, так удивили, как уже никто не удивлял и очень-очень давно. На прошлой неделе они были аж на 10-м месте, а сегодня вдруг Айсгер, Герт и Зиверт с двух ног влетают в тройку лучших. Поздравляем, их банк сегодня забирает номер 2.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Уверенные в себе, знающие, чего они хотят, так бы я писал наших сегодняшних лидеров. Ведь они наконец-таки смогли ворваться в наш топ-3 и даже обогнать самых хитовых старичков. Причем сразу же они залетают на первое место. Встречаем Мот и Баинди с треком «Шаде». Они становятся лидерами Hit Music Chart.
0: Первое место. Прорыв недели.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Это было действительно жарко. Так что и лето сделаем таким же жарким вместе со Смотри Радио и Хит Мьюзик Чартом, конечно. Главное, не забывайте уже в понедельник голосовать за любимые треки в нашем разделе на портале смотри.радио. И там же слушайте, конечно же, полную версию. Еще ищите нас в Apple Podcast и в нашей официальной группе ВКонтакте. Также это сделать можно. Всем желаю отличных выходных. Скоро снова услышимся. Пока.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready? Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мачалов.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, Женя Куликов здесь, пришел вовремя, молодец. Вот такие вот выходные длинные, друзья. А сегодня он последний, поэтому давайте проведем его вместе со мной под хорошую музыку на Смотри Радио.
2: Смотри, смотри.

0: создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп давайте на завтра, на 15 июня. Уже полмесяца лета прошло. Итак, завтра вы будете крайне категоричны во всех действиях. Если дело касается общепринятых правил, вы либо будете как бы следовать всякой букве, либо попрете супротив всех.
2: Телец.
1: Итак, тельцы, перед тем, как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. Да, читайте между строк.
2: Близнецы.
1: А завтра вы будете говорить, говорить, еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы, хотя бы для того, чтобы быть как бы в курсе реакции слушателей.
2: Рак.
1: Итак, завтра вам не удастся выиграть противостояние. В лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу затевать? Раз шансов нет. Ну.
2: Лев.
1: Завтрашний день хорош для неблагоразумных деяний, да, и несбыточных надежд. Ни в какой катастрофе, кроме, как бы, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
2: Дева.
1: Итак, дева, тишина и спокойствие. Вот чего вам будет не хватать завтра. А именно, к этому будете всеми силами стремиться весь ваш организм.
2: Весы.
1: Итак, весы. Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Завтра соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.
2: Скорпион.
1: Итак, скорпиончики. Та-та-та. Завтра вы имеете реальный шанс обогатиться опытом, как бы ли, наличными ли, о том звезды вообще умалчивают.
2: Стрелец.
1: Итак, вас кто-то использует. Да, если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, завтра как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете, с минимальными потерями для самого, для всего самого
2: себя. Козерог.
1: Итак, завтра у вас будет возможность отдохнуть, но досуг тщательно нужно спланировать.
2: Водолей.
1: Итак, вы склонны искать себе вот оправдание, хотя вас никто ни в чем никогда не обвиняет. Будьте осторожны завтра.
2: Рыбы.
1: Итак, рыбки, единственное, что будет омрачать завтрашний день, это привычка к минимальному, но комфорту. И вам даже присесть удобно некогда будет. А в остальном, да, вообще все прекрасно. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем смотреть и слушать радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский Централ.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: на все времена.
1: Итак, сегодня это Евгения Отрадная. Да, вы вспомните из «Фабрики звезд», да и песню, мне кажется, знает даже каждый зумер, да? «Уходи, дверь закрой». Нет, все-таки мужской, да? Давайте послушаем и вспомним.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале смотри.радио. Что?

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А знаете, говорят, жевание жвачки помогает сосредоточиться. Поэтому если кто-то сейчас жует, они точно знают, какой сегодня день. И вообще, что ж, завтра уже всем на работу. Ну а Женя Куликов здесь, друзья, смотрит радио вместе с вами. Поехали.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.
0: Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Алло, Вова, как называется магазин на новостях?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30 36 43.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда

0: Ну что, друзья, вот тут про ЕГЭ нашел такую интересную новость. Профильным математика оказалась самым популярным предметом на ЕГЭ в 2026 году, да. Ее планировали как бы сдавать более 371 тысячи человек, друзья, понимаете? Дальше, среди предметов по выбору лидером стало обществознание. Его будут сдавать 296 тысяч человек и составляет 40% от общего числа учеников. Вот так как-то, друзья. Профильная математика, обществознание, информатика и биология. Биология. Стали самыми популярными предметами для написания ЕГЭ в 2026 году. А я вот сдавал географию и физкультуру устно. В общем, как-то так. А мы смотрим дальше радио вместе, знаете, с кем? Стромай, Папаутей. Вроде такая, вот знаете, вот песня, такая ритмы, да, хоть танцевать. А на самом деле, прочитайте перевод, там очень-очень все не так.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
6: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
7: При всем богатстве выбора товара, проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо, за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев «Муравьед Супер» 50 грамм 33 рубля. Шпагат «Жутовый» 120 метров 52 рубля. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ой, знаете, вот когда вот прям сейчас, вот, да, вот. Вроде хотел бы вот сразу сказать и начал зевать. Ну вот что такое? В общем, давайте, кто устал там на этих выходных, да мы за вас держим кулачки завтра всем на работу, на работу. В общем, пойдем, будем заниматься своими делами. Ну а вы, конечно, друзья, будете еще и писать нам сообщения. Вот тут уже написали здесь. Нам говорят, знаете, чего? Нам что говорят тут? Я не Ивана Гребень, не Алексей. Вот, и опять им привет передают. И вообще попросили что-нибудь такое, знаете, вот из Бинаси поставить. Вот, Hit My Heart. Прямо здесь будем смотреть и слушать.

0: Реклама. Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну, расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, ночью будет плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 21, ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 20, ночью будет плюс 15. А в Кунтке-Медногорске плюс 20. А сейчас ночью будет плюс 14. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: Урале 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Знаете, воскресенье – это, знаете, вот возможность сбросить груз недели, как сказал неизвестный автор. Мы уже, знаете, а неделя-то была маленькая, но груза было много, мы его сбросили, а завтра опять на работу, на арбайтен, да? Поэтому, друзья, никуда не расходитесь, смотрим радио.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 90.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Но у овнов, в общем, будет крайне категоричное не у них действие, понимаете? Вон такие вот они будут. Но у них все будет потом, все у них сложится. Если дело касается общепринятых правил, вы либо будете по, как бы, следовать всякой букве, либо попрете, как бы, супротив, как говорится, всем. А дальше у нас, кто? Дальше у нас Телец. Телец молодец. А что он? А там, что там произошло-то у него? Давайте вот так. Во, все, нашел.
1: Телец.
0: Итак, Телец молодец. Значит, что у тельцов завтра будет? Перед тем, как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла.
1: Близнецы.
0: Близнецы молодцы. Значит, завтра вы будете говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать какие-то паузы. Ну, хотя бы для того, чтобы быть в курсе реакции слушателей. Ну, хотя бы посмотреть на них. Ну.
1: Рак.
0: Итак, завтра вам не удастся выиграть противостояние. В лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу вообще затевать? Раз шансов нет.
1: Лев.
0: Лев. Значит, день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Вот так вот, вот и все.
1: Дальше.
0: Дева. В общем, тишина и спокойствие. Вот чего вам будет не хватать завтра. И именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм.
1: Весы.
0: Итак, весы. Трава. Как известно, зеленей там, где нас нет. Там нет тебя. Значит, завтра соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, который следует в Новую Зеландию.
1: Ага. Скорпион.
0: Скорпион. Ага, он. А завтра вы имеете реальный шанс обогатиться. Вау! А может быть, опытом, а может быть, наличными, а может быть, не знаю, звезды ничего не сказали.
1: Стрелец.
0: Итак, молодец, вас кто-то использует, да. И если вас устраивает, то продолжайте в том же духе.
1: Козерог.
0: Козероги. Завтра у вас будет возможность отдохнуть, да. Но досуг стоит тщательно как-то спланировать. Угу.
1: Водолей.
0: Лей, не жалей, водолей. Но вы склонны искать себе оправдание. Да, вот вы такой молодец. Никто ничего не вам не обвиняет. Ничего. Будьте осторожны завтра, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
1: Рыбы.
0: Единственное, что будет омрачать завтрашний день, это привычка к минимальному, но комфортному. Но вам даже как бы присесть удобно будет там, а некогда будет, то есть. А в остальном все прекрасно. Ну и гороскоп был составлен сайтом ignio.com. А мы продолжаем? А мы продолжаем что? Конечно же, слушать и смотреть радио.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
2: Телефон рекламной службы.

0: Тону, в глазах тону. Ну, а кто до нас дозвонился, мы сейчас спросим, кто это, да? Кто это? Алло, алло, здрасте.
1: Алло, здрасте.
0: Как вас зовут?
1: Я Владимир.
0: Владимир, ну, чем занимаетесь? Как отдохнули вообще?
1: Да, вообще вчера был у моей любимой девушки день рождения. Отмечали в Риме, мы с города Ясного.
0: Подожди, вы в Риме?
1: Да, у нас есть такое заведение.
0: А, шикарное. Я думал, прям в Риме там. Нет, думаю,
1: нет,
0: ничего себе.
1: Нам нельзя пока.
0: Понятно. Да и не надо нам, если у нас есть заведения такие, да. Да.
1: Ну нет, что. В России хорошо.
0: Да, в России у нас все-таки. Ну, вот это было вообще, представляете, как если бы вы в день России в Рим бы уехали, а? Вот
1: это
0: так вот.
1: Что, предательство родины?
0: А я бы сейчас бы вот так вот бы сбросил и все бы. Ну и как вообще, погуляли?
1: Вообще, погуляли очень хорошо.
0: Ну, это отлично, а? Ну, давайте ее здесь поздравьте, что ли?
1: Давайте.
0: Ну, давайте, говорить что-нибудь.
1: Хочу поздравить свою любимую девушку, Хину Назаренко, которая сегодня работает в ночной работе.
0: Ой, вот вчера погуляли, а сегодня работать заставили. Ну, че же вы так-то?
1: Ну, да, ну, это не я, это же так.
0: Ну, да, я понял.
1: Ну, что, сейчас у меня на работе в ночь. Я хочу ее еще раз поздравить с днем рождения. Пожелать всего самого наилучшего, хорошего, чтобы все у нее было хорошо по жизни.
0: Да, у нее все хорошо по жизни с таким рядом молодым человеком. Все у нее будет хорошо. Ну, мы тоже поздравляем. Вы знаете, мы тоже вот поздравляем и какую-нибудь песенку там включим, да? Ну, что-нибудь я подберу сейчас чуть-чуть попозже. Вам хорошего вечера. Давайте, завтра тоже на работу, да?
1: Да, завтра пойду устраиваться сам.
0: А, так вы еще и вообще не работаете, а?
1: Да,
0: а беру свои слова назад, а про мужчину, который рядом. Ладно, я шучу. Ладно, давайте вас тоже с праздником, вот. Всего самого хорошего. Давайте вам удачи там на собеседовании, или что там у вас там будет?
1: Да.
0: Ну, до свидания. Ну, вот что, друзья, вот видите, как легко просто дозвониться. 21-103-7, код города 3537. Ну, а мы дальше смотрим радио. Сейчас надо тут вот нажал.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Поступи правильно, поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня — это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19, ночью будет плюс 16. Возможен дождь, гроза. В Оренбурге сейчас плюс 20, ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 22, значит, ночью будет плюс 15. В Кунтаке-Медногорске тоже плюс 22, ночью будет плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились
2: в музыку.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья мои хорошие, уже 22:03 местное студийное время. Да и давайте-ка уже, наверное, уже вот будем скоро ложиться спать, потому что завтра уже рабочие смены начинаются. Ох, а я отдыхаю завтра вот. Давайте в новый час вступаем незамедлительно.
2: Три, смотри,

0: Реклама.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходит редко. Даже нужен бассейн, если очиститель, и нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов перекись водорода 5 литров 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров 159 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: Друзья, сегодня это хит Мишель Тело. Помните, бразильский певец, автор песен и актер, получивший мировую известность в 2011 году благодаря песне «I said to pego». Белися, белися, в общем, носа-носа. Прямо сейчас, погнали.
2: Носа, носа. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se...
1: Можно подпевать, друзья, вместе. Белися.
2: Белися. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

Ну что, друзья, вот они ваши сообщения. Сейчас я вам зачитаю их, да. Что тут прилетело? И кто-то вот звонил и ну-ка сбросили. Ну-ка, давайте звонить. 21-103-7, код города 3537. Обязательно пообщаемся и, конечно же, поставим музыку такую, которую вы хотите. Ну, конечно, не да, вот это там желтые тюльпаны, это, вестники разлуки. Такого не будет, конечно. Там что-нибудь такое современненькое. Итак, Лиза, я тебя люблю. Вот кто-то написал, представляете, Лиза, я тебя люблю. А сейчас даже скажу, кто. Я сейчас сдам этого человека. Аре. Не сдал. Андрей говорит, люблю тебя, Лиза. А, и Андрей какой-то. Вот, это аре. Ну, в общем, дальше. Лиза, ты просто прелесть. Что ты там сделал такой, Лиз? А? Че это он так? Анастасия говорит, здравствуйте, я Настя. И хочу поздравить свою любимую. Мне хочется эту песню. Да, я первый. Вот, да здрасте, я Настя. Поздравить свою любимую бабушку. Раю, с днем рождения. Пожелать счастья, здоровья и с ней. В общем, вот такое замечательное сообщение. Тоже летит на телевизор. Да. А я Анастасия говорит, она три раза так написала нам. В общем, поздравляем вашу бабушку. Ну а дальше у нас Анастасия, Дима Билан. Эпилог. Ах, ну хорошо.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, расскажу вам о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, а ночью будет плюс 16. А вот в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью будет плюс 15. В Ясном тоже такая же погода. В Кунтке Медогорске 22 сейчас, а вот ночью будет плюс 14. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

знаете, вот, наверное, и все. Буду с вами прощаться. Пойду-ка я посплю. Ну, а вам хорошего настроения. Все-таки завтра, знаете, понедельник, день небездельник. Все-таки сколько отдыхали. Все, завтра давайте-ка бегите. И бегите, работайте. Пока.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.

0: Далее в полночь. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Дионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
1: Все оренбуржье в одном касании.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи.
1: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООТК «Город Орск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: придумать мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Все началось с идеи. И люди погрузились